Этим летом звезда Шелкового пути привела меня в Китай. И сегодня вечером я хочу рассказать вам прекрасную историю любви. Песню «Can't Help Falling in Love».

0: Workman. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: 俄罗斯的这些小伙子在舞台上那种张力和那种表现力，我觉得非常的棒。谢谢博格丹，我们用他熟悉的方式为大家加油，乌拉乌拉乌拉，乌拉乌拉乌拉。接下来各位国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
2: Bogdan, que tem uma voz inicialmente de tenor, uma voz muito grave, mas que vai também ao agudo com uma tranquilidade, com uma harmonia muito grande.
3: Bogdan, from Russia, his rich, deep tone just is so like haunting and just filled the room. So yeah, there's a lot of different moments in the performances that are still imprinted in my mind.
1: 好，打分完毕，请锁分。
4: Здравствуйте всем. Я очень рада видеть вас на этом конкурсе. И еще очень важно, я хотела бы отметить, что ваше отношение к деталям, тонкое чувство фразировки музыкальной и динамики, все это делает очень цельным и выразительным ваше выступление. Я желаю вам удачи.
5: Спасибо.
1: 我还要告诉大家一个小秘密，就是博格丹他非常。